0: Мирзин является святым и он сам сказал, поскольку я сам не могу с миссионером, я хочу зарабить в этом маршрут для Святого Майя такое покликание и сиди за своим сердцем. Ну и были еще условные причины для початка этой працы, ожидания процесса справа кардинала Масая, и сын Дух Исаака Святорой, который жил у резиденции конвента. Ну, об этом Аламан говорится в листе до кардинала Ришельи от 16 века 1900 года. Под час моей шмангодовой подрихтовки духовенства я повинен признаться, что часто сутыкался с оправданными миссионерскими покликами. Ну и кончатковое решение об основании конгрегации миссионеров прималось только из разного загаду арцибискупа Аламана. Однак отказал нам на загад словом Петра та Єлусу ложцу довного улову. У имя Твое я закину свои сети. Ну и 8 мая 22 года в Кении легли первые 4 миссионеры, 2 святары и 2 светские. Ну и позднее Аламана так само хотел бы поехать на сестры, и он бачил кризис, недохоп у миссионеров, и на в разговоре с папом Пием Десятым, это как бы сказал. Ну и не было сестры, где могли туда поехать, как бы не хапало установить этих таких миссионеров, ну, на что папа отказал ему, что вы повинны засновать конгрегацию сами, конкретно сестер миссионеров, якую вы засновали для мужчин миссионеров. На что знову же Аламан спробовал сказать, что ну, ваша святость, існує уже так шмат конгрегаций, сестер, а папа затримал его в этой думке, каже, а не вольного, выключили сына. Ну, поэтому Аламан занялся реализацией задания папы, и надо дальше повторял, что это не я вольный, что это не я вольный, что это папа, но ее впервые я живусь в духу миссионерским, а дальше сестер миссионеров. Ну, у нас надо и дальнейшие миссийные территории были доверены мужчинам, женщинам, государственным миссионерам, Эфиопии, Танзании, Самарии, Шарбику. А сегодня по всей стране
1: Thank you.